Позитивно, братик, ты вообще о чем? Вали, не привела сестру, это часть втроем. Экостую темно своя тьма, окутала район. В белый балаклаве, в черный дудок.